0: Shall we?
1: Woohoo!
2: Yeah! You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
3: Хочемо заклади заяни. Хочемо заклади заяни.
4: Oh yeah. Слушайте.
5: Радио Maestral 954. Pa niste valjda.